Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на Радио 7.

0: Москве 7 часов утра. Пятничное утро. Начинаем с новостей. Пусть они будут хорошими. В студии Диана Макеева. Поприветствуем.
1: Доброе утро. В ЦБ заявили о сокращении пространства для снижения ключевой ставки. Риски роста инфляции на среднесрочном горизонте стали преобладать. При этом приток средств населения в банки в июне возобновился. Россияне кладут деньги в основном на текущие счета, отмечает регулятор. По оперативным данным Центробанка, розничное кредитование в июне продолжило активно расти, в том числе в сегменте жилищных займов. В ипотечном сегменте в мае возобновилось снижение ставок по рыночным кредитам, что привело к снижению средневзвешенной ипотечной ставки, несмотря на уменьшение доли льготных кредитов в выдачах, отметили в Центробанке. Выпускники, набравшие на ЕГЭ более 70 баллов, имеют шанс на поступление в ведущие вузы России. Об этом сообщила эксперт Минпросвещения Юлия Коваленко. Она отметила, что важным аспектом 2026 года становится увеличение количества школьников с высокими баллами. Также постепенно растет средний балл

0: ЕГЭ примерно на 2 пункта, что свидетельствует о повышении качества образования в школах. Сократилось количество выпускников, не преодолевших минимальный порог. Более половины таких школьников обучались в общеобразовательных учреждениях, в том числе сельских. В России предложили изменить порядок взимания сбора за возврат билетов на поезда. С инициативой выступили в Совете потребителей РЖД. Предполагается установить новый сбор не более 10% от стоимости билета. Также перевозчики смогут делать шкалу. Чем ближе поездка, тем выше процент. Сейчас сбор составляет 3 рубля 70 копеек, из-за чего многие пассажиры покупают билеты на разные даты про запас, а потом сдают их перед поездкой. Новая система расчетов позволит вернуть в продажу до 9 миллионов мест. И в завершении выпусков футбольный вестник. Сборная Франции вышла в полуфинал мирового первенства, одержав верх над командой из Марокко 2-0. В полуфинале 14 июля французы встретятся с победителем встречи сборных Испании и Бельгии, которая состоится сегодня. Сборная Франции в 8-й раз в истории вышла в полуфинал чемпионата мира, повторив достижение Бразилии. Чаще 12 раз в полуфинале играла только Германия. Французы в 3-й раз подряд сыграют в полуфинале мирового первенства. Ранее это удавалось лишь Бразилии и Германии.
1: Ну что, Франция и Аргентина, ждем финал?
2: Думаешь?
1: Я, конечно, не за тех и не за других.
2: Ну ты просто посмотришь или не будешь смотреть?
0: Я за красивую игру.
2: Хотелось бы выспаться, но да. Не в этот раз.
1: Ну,
2: да.
1: Например, вот Англия, Норвегия. Мы что, с вами проспим, друзья? Хоть это
2: нет,
1: и с воскресенья на понедельник.
2: Нет,
1: придется смотреть.
3: Пименов и Светлана Молодцова. Радио
1: 7. Друзья, с добрым утром. Выспались вы сегодня или нет? Главное одно. Сегодня пятница, впереди выходные. Вот там-то уже отдохнем, да, и все сложится.
2: Ура.
1: 10 июля на календаре. Приветствуем всех, каждого и вас лично. Мы вместе в ближайшие 4 часа. Как всегда, игры, музыка, тема.
2: Конечно, да. Заходите, пожалуйста, в наши социальные сети. Вот сегодня нам надо поговорить с вами. Выяснилось тут, оказывается, что почти половина россиян кардинально меняет свою жизнь после 30 лет. И мы решили, собственно, у вас спросить. А вот этот кризис среднего возраста, звучит страшно, конечно, он вообще существует или нет? Видели вы его проявление или нет? Меняли ли вы свою жизнь в каком-то возрасте или нет? Вот об этом всем будем разговаривать.

0: Такие у нас, конечно, жизнерадостные песни с утра. Это Дезри Лайф на радио 7 на Семи Холмах, 7.11 в столице. Насколько жизнерадостные новости, которые мы с вами могли проспать, мы имеем в виду новости, которые сейчас гуляют в сети. Ну, тут Свете, как всегда, виднее, давайте ее и послушаем.
1: Продолжается чемпионат мира по футболу, и вот с одной стороны люди, которые любят спорт и футбол, его смотрят, а с другой ждут люди выступления на финале всяких разных музыкантов. И выяснилось, вот разлетелась новость, мол, Джастин Бибер выступит в перерыве финала чемпионата мира по футболу.
0: Кому? Слушайте, да.
1: Да,
0: почему будет... Бибер-то?
1: Да я не знаю, при этом, понимаешь, там компания подобралась очень интересная. Во-первых, Мадонна. Все,
0: ладно,
1: да,
0: Мадонна,
1: подтвердили,
0: Мадонна, наша,
1: хорошо.
0: Все, вопросов нет.
1: Шакира.
0: Шакира, вопросов
1: тоже.
0: Нет. Так.
1: BTS.
0: Ну, это как бы самый популярный бренд в Корее, мне кажется. Популярнее
1: Ладно.
0: Всяких их там электронных штук.
1: И Джастин Бибер.
0: Вот,
1: неожиданно,
0: вот.
1: Да, да, да,
0: Бибер.
1: Да, да. Все это будет 19 июля на стадионе. Ну, я не знаю, люди, конечно, обсуждают выбор своеобразный и странный, но поговаривают, что список все-таки до конца еще не утвержденный. Хотя, казалось бы, уже осталось совсем немного времени, и артистам надо было бы готовиться.
0: А то есть Бон Джови или Металлика тоже возможны?
1: Ну, посмотрим, посмотрим.
0: Так звучит, смотрите, да, Мадонна, Шакира, BTS. И раз, это как будто, вот смотрите, у вас очень вкусный салат, у вас там копченая курица, сухарики, лук, раз, и ананасы попадаются. Ну, вот, не
1: неожиданно.
0: Знаю, это мое впечатление.
1: Так, разлетается по сети еще вот такая история, оказывается. После того, как прошла свадьба Тейлор Свифт, люди всяк разно, ну, как бы предприимчивые, собирали там мусор. И вот один художник собрал мусор со свадьбы Тейлор Свифт и продал его фанатам, ну, примерно на 2000 долларов.
0: Красавчик.
1: Что продавал, да. Крышечки от бутылок, соломинки, один левый AirPod он нашел. И, собственно, все разложил по пакетикам, на маркетплейсы выставил. Разлетелось за сутки. Вот прям все фанаты разобрали.
0: Ну, ладно, а попробуй что докажи, что это мусор со свадьбы. Да?
1: Согласна, согласна. Так, не знаю, как вам и что делать с этой информацией, но, тем не менее, оказывается, холостяки меняют постельное белье всего 4 раза в год.
0: В год?
1: В год.
0: Это что за холостяки такие? Они так не женятся никогда.
1: Абсолютно точно, да, потому что, ну, я не знаю даже, как это прокомментировать, но вроде вот информация есть, рассказываю. Так, и что касается кино. В выходные, вот честное слово, чуть не сходила на этот фильм, но вернее собиралась, потому что, ну, все-таки боевые искусства, как-то с мужем и так далее. Пока не посмотрела трейлер. После того, как трейлер посмотрела, поняла, что не пойду. Тем не менее, лучший боевик последнего десятилетия, вот так о нем говорят, называется это все «Живая ярость», вышел уже в цифровом варианте и можно посмотреть, собственно, дома. 98% от критиков на Rotten Tomatoes. Представляете, 98%.
0: То
1: последний
0: есть
1: раз,
0: это что? Да, когда,
1: последний
0: какие
1: раз
0: фильмы?
1: Фильм про боевые искусства получал столь высокую оценку 5 лет назад. Не указывают, какой. Сюжет предельно прост. Там преступники похищают дочь главного героя и начинается такое. Ну, в общем, посмотрите трейлер.
0: Со Шварценеггером этот фильм назывался «Командо». Помните, там тоже преступники похитили дочь главного героя. И началось
1: такое. Такой классический вариант развития сюжета, но здесь, ну, Дим, я тебе клянусь, просто посмотри. Просто
0: все,
1: посмотри.
0: Хорошо,
1: да.
0: Договорились. Будем смотреть кино, будем слушать музыку. Мы за этим здесь и собрались. Тейлор Свифт через мгновение, между прочим. Прямиком со свадьбы получается.
1: Ну,
0: слушаем.
1: Получается, что да.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Тейлор Свифт, ее The Fate of Ophelia на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, какая судьба ждет сегодня? Разные знаки зодиака подскажет наш астропрогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня, сегодня ваша харизма достигнет пика. Овны, львы и стрельцы, вы будете способны влиять на людей и обстоятельства одним лишь намерением. Не бойтесь это использовать.
0: Представители стихии Земли, жизнь столкнет с тем, чему не властно время. Тельцы, девы и козероги, это столкновение заставит вас пересмотреть свои представления о постоянстве и изменчивости.
2: Как философски, да? Да.
0: Как бы так. Смысл из этого вывести? Вот просто.
2: Не знаю. Знаки воздуха ожидают информационные затишья.
0: Вот
2: это неплохо.
0: Все хорошо, да.
2: Да. Да, да. Близнецы, весы и водолеи, цените эту тишину. Она необходима для перезагрузки вашей ментальной системы.
0: Знаки воды. День привнесет неожиданную ясность в запутанную ситуацию. Раки, скорпионы и рыбы. Туман рассеется сам собой и без ваших усилий.
1: Утро на семи холмах.

0: 7:28 в российской столице. И это самое доброе утро на семи холмах. Диана Макеева с новостями в студии «Радио 7».
1: Доброе утро. Сборная России по современному пятиборью вслед за волейбольными командами возвращается на мировые соревнования. С наших атлетов снял все санкции профильный Международный союз, как и рекомендовал Международный олимпийский комитет. Он также восстановил членство Олимпийского комитета России, глава которого, министр спорта Михаил Дегтярев, назвал это результатом большой дипломатической работы. Пятиборцы с флагом и гимном России смогут выступить уже в августе на чемпионате Европы в Турции. Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области начали обсуждать продажу бензина по QR-коду или по графику четных и нечетных дней. В региональном правительстве считают, что в этом нет ничего страшного. Люди должны быть уверены, что приедут на заправку и получат необходимый объем топлива. По такой системе бензин отпускается на заправках в Орловской области. По словам губернатора региона Андрея Клычкова, это позволило вдвое сократить очереди на заправочных станциях. Сегодня на эту систему переходит Псковская область. В России предложили изменить порядок взимания сбора за возврат билетов на поезда. С инициативой выступили в Совете потребителей РЖД. Предполагается установить новый сбор не более 10% от стоимости билета. Также перевозчики могут сделать шкалу. Чем ближе поездка, тем выше процент. Сейчас сбор составляет 3 рубля 70 копеек, из-за чего многие пассажиры покупают билеты на разные даты, про запас, а потом сдают их перед поездкой. Новая система расчетов позволит вернуть в продажу до 9 миллионов мест. Россияне назвали комфортной пенсию почти 80 тысяч рублей. При этом, по данным на апрель, средний размер такой выплаты составляет 27 тысяч. Также почти 70% опрошенных переживают, как будут жить на пенсии. Столько же собираются работать в старости. Всего 6% респондентов считают, что им хватит пенсионных выплат. Результаты исследования приводит газета.ру. Опрос также показал, что сбережения есть только у 38% респондентов. Однако их хватит в среднем на полгода. Всем доброе утро!
2: Радио 7.

0: Ivano Tech и Back to Me на радио 7 на Семи Холмах. Точное столичное 7:38. Мы отправляемся в наши соцсети за первыми комментариями по теме.
1: Женя пишет: «Доброго утра всем. Я коротко, пока, говорит коротко. Если не боишься перемен в чем угодно, то никакой кризис, никакого возраста не страшен». Женя, мы его и не боимся. Вот этот вот, да, возраст. И в целом, мне где-то попадалось большое исследование, что для многих, я, по крайней мере, за девчонок буду говорить, что для многих женщин вот этот самый кризис среднего возраста вообще является прайм-эрой. Это когда тебе уже абсолютно все равно, что о тебе подумают, что о тебе скажут. Ты можешь одеваться как хочешь, ты можешь заниматься чем хочешь и чувствовать себя при этом очень счастливой.
0: Вот видите, за 30 секунд лично я только что узнал два новых слова. Prime-era — это первое, а второе слово — альфактотерапевт. Внимание, это Анастасия пишет. После 35 лет занялась йогой. В 37 из научного сотрудника и юриста переучилась на альфактотерапевта и теперь преподаю в Парижском институте. Веду свою практику в Москве и очень рада, что сейчас снова учусь, но на кого — это пока секрет. Так вот, альфактотерапевт пришлось искать. Это инструмент такой, который дополняет классический клинический подход, и это такой вариант ароматерапии. Ну, по крайней мере, так дают искусственный интеллект и описание разные, у разных спросил. Еще специалист, который использует влияние запахов на подсознание и психоэмоциональное состояние человека в терапевтических целях.
1: Будем знать.
0: Альфактотерапевт.
1: Так, доброе утро. В 25, рано начался кризис, видимо, поменяла страну постоянного проживания. В 30 кардинально сменила профессию. В 43 бросила работу и удачно вышла замуж. На следующий год будет полтинник, и я даже боюсь представить, куда меня еще занесет.
0: А вот смотрите про полтинник от Светланы, какое хорошее сообщение. Одна знакомая, которой на момент нашего разговора было 49, при встрече сказала: «Хочу до 50 лет успеть сделать татуировку, прыгнуть с парашютом, а еще красивую фотосессию в горах. Все, что задумала, сделала». Слушайте, это можно сделать прямо в один день. Подняться в горы, набить тату и вниз. Оп, все, в один день, пожалуйста, все случилось. Друзья, мы вам предлагаем ваши комментарии оставлять в наших соцсетях. Рассказывайте, как кризис среднего возраста повлиял на вашу жизнь. Был ли он вообще? Ну, считаете ли вы, что он есть? Или, может быть, его нет, и все это выдумки? Случилась ли какая-то революция в вашей жизни? Знаете, в какой-то степени радиохаб — это тоже революция в варианте прослушивания любимого радио. То есть вы можете слушать на классическом приемнике, можете просто через интернет, а вот через приложение Radio Hub слушать Radio 7 еще удобнее. Приложение официальное. Просто скачиваете его в любом магазине мобильных приложений, запускаете в один клик. Все, Radio 7 с вами всегда и везде. Там еще можно будет, кстати, нам сообщения отправлять. Да, функционал такой есть. В общем, пользуйтесь на здоровье. Вещь полезнейшая. Radio Hub. Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Блонди и Heart of Glass на радио 7 на Семи Холмах. 7.47, точное столичное, друзья. Пора попутешествовать во времени и в интернете. Да, посмотрим, о чем шумела сеть непосредственно 10 июля 2016 года. Напомню, сейчас у нас идет с вами чемпионат мира по футболу, а тогда шел чемпионат Европы по футболу. И петиция о роспуске сборной России по футболу установила рекорд по количеству подписей.
1: Серьезно?
0: В сети.
1: А да. Мы там плохо, прям совсем плохо выступили?
0: Прям,
1: да?
0: Очень плохо. Это вообще, во-первых, ну... Почти миллион человек подписался за то, чтобы сборную разогнать. Так вот, россияне тогда набрали всего лишь 1 очко в 3 матчах. Они сыграли в ничью с англичанами, что, в принципе, неплохо.
1: Неплохо,
0: но
1: да.
0: Но потом проиграли словакам и валлийцам. И тут терпение у россиян лопнуло. И они собрались и такую петицию выложили, мол, достаточно.
1: А ты не подписывал? Это же было не так давно, да? 10 лет назад. Наверняка уже следил за футболом.
0: Я даже время на это тратить не стал.
1: Все. Да. Поняла, поняла.
0: Ну и вообще обалденная новость из Великобритании пришла тогда, понимаете, да. В общем, там шеф-повар отеля, очень-очень хорошего, очень дорогого, был уволен после того, как признался, ну, вроде бы в шутку в соцсетях, что в блюдо вегетарианцам тайно добавляют животные жиры.
1: Ничего себе! Ну, это нехорошо, с одной стороны.
0: Это мое любимое развлечение, он говорил. Вот я смотрю, ну, там, из кухни может шеф подглядывать, да, и вот говорит, веган, или веган, как правильно?
1: Это разные.
0: В смысле разные?
1: А, нет, погоди, вегетарианец и веган, это разные категории.
0: Владимир Пахомов, помогите. Ладно,
1: он здесь ни при чем. Они действительно просто едят разную еду. У них какие-то категории разные в этом.
0: Какой бы ни была разная еда, в общем, повар подглядывал, это доставляло ему истинное наслаждение. Он говорил, у них были такие одухотворенные лица, они ели и не подозревали, что я им туда добавил животные жиры.
1: Это же пакость какой-то. Я другого слова не подберу.
0: В итоге, послушайте, когда его уволили, он сказал, что он пошутил, и действительно он не делал ничего такого, это просто была шутка. И была грандиозная проверка, и подтвердилось, что он пошутил. Но шутника на работу обратно не взяли.
1: Понятно, понятно.
0: Вот да, такая шутился. История. Угу. Не шутите с теми, кто кушает зеленое. Друзья, вот такие были истории в 2016 году. Какие истории будут сегодня, о чем будет интересно рассказать через 10 лет, как всегда, мы пока еще не знаем.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Робби Уильямс и его Фил на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, если вам хочется прочувствовать лето по полной, выиграйте ту самую корзину для пикника здесь на Радио 7 на Семи Холмах в нашей новой игре «Музыка лета». Мы играем уже через 15-20 минут. Свои заявки на игру оставляйте прямо сейчас на сайте radio7.ru, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана. Ну а до конца этого часа танцевальная коллекция Радио 7, столица 752. С добрым утром!
1: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для приема.

0: реальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Троумель.
5: Троумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Троумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
8: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: И накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
12: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
13: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
14: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
15: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
17: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
18: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
19: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
20: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.
21: В конце каждого часа танцевальная коллекция радио 7.

0: в российской столице в 8 часов утра. Традиционный возглас в начале часа. Ой, кто это к нам пришел? Диана Макеева с новостями. Доброе утро.
1: Доброе утро. В Госдуме предложили дать право супругам на совместное налогообложение. Соответствующий документ направлен в правительство и призван скорректировать применение прогрессивной шкалы НДФЛ с учетом семейного статуса граждан. Супругам хотят дать право по желанию подавать совместную налоговую декларацию. Схема расчета предлагается следующая. Доходы мужа и жены, облагаемые по основной ставке, суммируются. Из них вычитаются положенные льготы, после чего общая сумма делится поровну. Уже к этой усредненной части будет применяться прогрессивная шкала налогообложения. Все российские аэропорты перейдут на единый стандарт работы медпунктов уже с 1 сентября. Соответствующий приказ Минздрава вводит обязательное требование для руководства каждой воздушной гавани организовать собственный медкабинет. Как сообщается, помощь в таких пунктах будут оказывать не только пассажирам и персоналу, но и встречающим, сопровождающим, находящимся в здании аэропорта или на прилегающей территории. При этом уточняется, что медпункт не станет заменой поликлиники или стационару, полежать на койке или получить больничный там не получится. Главная задача – оказание первичной, в том числе неотложной помощи. Велокурьерам запретят ездить по тротуарам. Минтранс осенью внесет поправки в правила дорожного движения, которые ограничат движение велокурьеров. Поправки должны упорядочить движение курьеров на электротранспорте и снизить число ДТП и конфликтов на дорогах. В декабре прошлого года президенту пожаловались на курьеров, которые гоняют по тротуарам и создают угрозу для пешеходов. Эксперты говорят, чтобы реально контролировать курьеров, их нужно сначала зарегистрировать. Чаще всего в России выгорают не те, кто физически перерабатывает, а те, кто много думают. Учителя, врачи, инженеры, программисты, финансовые аналитики, госслужащие. Как показало исследование, каждый пятый учитель в стране находится в состоянии хронического истощения. Второе место занимают госслужащие. 18% сотрудников госуправления находятся в состоянии выгорания, отмечают аналитики. На третьем месте финансисты и банковские сотрудники. Работа идет в режиме постоянного цейтнота. Четвертое место топ-менеджмент, генеральный директор, операционный директор. Одни из самых выгоревших людей, отмечают эксперты. В рейтинге также IT-специалисты и инженеры.
0: Ой, котята, как вас жаль. Я вчера видел женщину на кассе, ну, кассира в сетевом магазине, и там бабушка ей доказывала, что помидоры стоят на 10 рублей дешевле. Вот надо было чье лицо видеть, кассира. Mm-hmm. И потом мое. Я бабушке говорю, давайте я вам дам эти 10 рублей. Она говорит, нет, должен быть порядок. Спасибо, Диана, тебе за новости. Ты как, не выгорела еще?
1: Вообще нет.
0: Тогда приходи к нам еще.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
0: 7. Помогаем не выгорать, вот уже почти год. Здрасте, с добрым утром, это утро на Семи Холмах. Приветствуем вас, друзья, слоган, видите, сразу родился. В общем, здравствуйте, у нас очередной час. У нас прекрасная любимая музыка. У нас новая игра «Музыка лета», и вы выиграете ту самую корзину для пикника, чтобы лето было красивым, уютным и практичным. На самом деле, корзина великолепная. Там один термоотсек чего стоит. Ну, давайте скорее еще и к теме перейдем.
3: Безусловно, да. Ждем вас у нас в соцсетях. Найти нас предельно просто. Вбиваете вот там, где вам привычно «Радио 7», находите. Мы обсуждаем. Вот оно звучит только громко. Честное слово, кризис среднего возраста. Нет, давайте так, мы обсуждаем, а случались ли в вашей жизни или в жизни ваших близких перемены какие-либо, когда вот стало чуть-чуть за 30.

0: Мэгги Рейли, Every Time We Touch на Радио 7 на Семи Холмах, 8.07, точное столичное, и мы переходим к очередным комментариям из соцсетей.
1: Ну и, кстати,
0: да. Такие. Ну, потому что новость важная, перебиваем друг друга.
1: Это точно, абсолютно точно. Ребята, смотрите, у Радио 7 этим летом появился свой фирменный кофе. Мы же все очень его любим. Мы же все этот кофе сам и пьем. Вообще, весь июль, где искать? Приходите в кофейню «Кофепорт», и там действительно можно попробовать напиток «Радио 7». Вот что рекомендую выбрать? Нежный раф с цитрусовым сиропом, причем на выбор, апельсиновым или мандариновым. Вы только попробуйте. Я вас люблю. А какой красоты стаканы.
0: Стаканчики, да.
1: Боже, мы будем ждать еще, собственно, ваших фотографий у нас в соцсетях со всеми этими стаканчиками, потому что, ну, если не хватает летнего настроения, то «Кофепорт» может добавить.
0: В общем, вы знаете, да, где ловить самую лучшую музыку для настроения? Здесь, в эфире «Радио 7». Ну, а кофе со вкусом «Радио 7» в «Кофепорте». Ловите. «Радио 7» и «Кофепорт» — утро со вкусом.
1: Да, ну а мы ловим ваши комментарии у нас в соцсетях. Да, конечно. Доброе утро, доброе утро. В 35 поменяла работу, переехала в новый город. Это был Санкт-Петербург. Смотри, в 37 встретила будущего мужа-москвича. Поменяла работу, переехала
0: город
1: в Москву, да. В 39 развелась, купила квартиру. Ни о чем не жалею. Сейчас мне 40, и уже год я не меняла работу. И думаю, что-то скучно. Надо снова что-то поменять. Не знаю, что случилось, но спокойно мне теперь не живется. После 35 живу свою жизнь.
0: Вот видите, здесь разные, да, полярные мнения. Вот Влад пишет: мне 48 лет.
1: Так.
0: Жизнь прекрасна, а все эти кризисы среднего возраста, цитата, чушь. Ничего не меняется, никаких кардинальных перемен не было.
1: Да, ну как? Ну, ладно, ладно, хорошо. Доброе утро, любимые. Моя тема абсолютно. После 30 бросила профессию учителя французского языка в школе и пошла работать водителем грузовика. И с тех пор 16 лет не выпускаю баранку из рук.
0: Заявка на победу. Угу. Это просто, это кардинально, да, это
1: да.
0: Хорошо. Ну и давайте добавим еще комментарии из ВКонтакте. Это тоже заявка на победу. Жалко, ну, написано «одержимый телевизором», если перевести на русский язык. Ник такой. Кризис среднего возраста не всем по карману. Например, мне вместо покупки мотоцикла пришлось просто сменить прическу. Причем, знаете, мужчины там за 30 можно не напрягаться. Прическа сама тебя меняет. Берет и уходит. Говорит, спасибо за внимание, мы тут с вами побыли. Всех благ, счастливо. Друзья, не прощаемся надолго. Буквально через несколько минут мы играем в «Музыка лета», и кто-то из вас заберет ту самую уже легендарную корзину для пикника от «Радио 7».
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Моджо, его леди на радио 7 на Семи Холмах. Мы сейчас вас тоже с одной леди познакомим. Леди из Великого Новгорода. Зовут ее Регина. Она будет играть.
1: Музыка лета на радио 7.
2: У нас есть огромное количество летних хитов. Ну а что, мы сами будем их слушать? Нет, конечно, мы будем делиться. И вместе с вами, друзья, будем слушать и играть тоже будем. Очередной летний хит у нас сейчас в игре будет, собственно, оглашен, скажем так. Потом мы, конечно, его послушаем. Но, безусловно, нам еще хочется вот к этому самому лету кому-то подарить нашу корзину для пикника. Регина попробует ее забрать.
0: Это здравствуйте, самая корзина. Здравствуйте, Регина.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, Светлана, Дмитрий, доброе утро, слушатели.
2: Ой, как хорошо. Как лето ваше проходит? Ничего?
3: Сейчас.

0: чуть тяжелее, так как только с отпуска вышла, еще немного не вкатилась.
1: Тут видите, какая история.
0: В режим рабочий.
1: Подождите, вы же неделю уже отработали, сегодня пятница. До сих пор не вошли?
0: Нет, к сожалению, сменный график 3-3. Никакой пятидневки мне не знакомо.
1: Ну ладно, Регина, тогда делаем следующим образом. Сейчас выигрываете корзину, и когда будут у вас следующие 3 выходных, вы прямо ее собираете полностью и отдыхать. Отдыхать, хватит работать. Тем более у нас столько летних хитов, и вот один из самых летних уже на очереди, и это Рики Мартин «Living La Vida Loca» 1999 года. Песня «Напомни». Так вот, это абсолютный мегахит Рики Мартина, и вот именно он запустил латиноамериканскую волну в поп-музыке, причем этот трек вообще мог не войти в один из его альбомов. Песню спасла, знаете кто? Сама Мадонна. За 3 дня до совместной записи трека «Be Careful», помните, да, Рики Мартин и Мадонна выпускали и этот трек, Мартин просто говорит: «Мартин, у меня здесь демка есть, ну просто ты послушай, вот Living La Vida Loca».
2: Прям так говорил, да?
1: Ну, только с испанским акцентом. И Мадонна услышала и сказала: это абсолютный восторг, это песня с большой буквы. И после этого трек оставили на альбоме, а сама композиция рассказывает о дикой опасной женщине, которая затягивает мужчину в свой дикий, яркий и разрушительный мир. Потом развод, дележ нас... Нет, это я тебя. И в 1999 году все узнали, что же это такое жить безумной жизнью. Ведь именно так название песни и переводится. Ну а что же еще интересного произошло на стыке веков в 1999 году, дорогая Регина. Пожалуйста.
2: Итак, Регина, у нас есть 3 варианта. Вам нужно выбрать один, который вот будет верным. И вариант номер 1. Исполнилось 200 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Вариант номер 2. Возможно, Элтон Джон впервые выступил с концертом в Москве. И вариант номер 3. Возможно, впервые в истории была сфотографирована черная дыра.
1: Хорошие какие варианты.
2: Да.
1: Я бы не справился. А вы справитесь, Регин?
2: Итак... 1999 год.
0: Так.
1: Родился Пушкин.
0: Я подозреваю, что
1: Элтон Джон выступил в Москве.
0: Да, школьная программа, наверное. Я подозреваю, что школьная программа не должна была пройти бесследно, но, наверное, все-таки юбилей Пушкина отмечался масштабный. Ну, 200-летний юбилей со дня рождения Пушкина.
2: Регина, садитесь 5.
1: Садитесь 5, открывайте корзину, доставайте все, что вы туда сложили, отдыхайте и наслаждайтесь летом, Регина.
2: Ничего себе, действительно, еще так тоненько школьная программа не прошла даром. Действительно, не прошла, все. Вариант верный, мы вас поздравляем. Корзина отправляется в Великий Новгород. Единственное, что, знаете, попросим вас, что сделать? Уж чтобы такие вайбы летние у нас были и в соцсетях в том числе, когда пойдете куда-нибудь на пикник, обязательно сфотографируйте
1: фотки,
2: и пришлите нам. Да, мы очень любим
1: фотки,
2: фотографии.
1: Регина. Спасибо.
2: Спасибо вам за игру.
1: Блестяще сыграли. Спасибо еще раз. Все было здорово. Друзья, ну, в следующий раз мы сыграем уже в понедельник, так что копите силы и слушайте только летние хиты здесь, на Радио 7 на Семи Холмах. Ну и, соответственно, Living La Vida Loca прямо сейчас.
3: Музыка лета на Радио 7.

Конечно, Рики Мартин, разумеется, Living La Vida Loca. Все летние хиты и не только здесь, на Радио 7. Совсем скоро с нами Зайн Сиа, а еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». В Москве 8:21. С добрым утром!

0: и жизнерадостный Рик Эстли уже через пару минут. В Москве, и это самое доброе утро на Семи Холмах. Диана Макеева с новостями в студии «Радио 7».
1: Доброе утро. Сборная России по современному пятиборью вслед за волейбольными командами возвращается на мировые соревнования. С наших атлетов снял все санкции профильный Международный союз, как и рекомендовал Международный олимпийский комитет. Он также восстановил членство Олимпийского комитета России, глава которого министр спорта Михаил Дегтярев назвал это результатом

0: большой дипломатической работы. Пятиборцы с флагом и гимном России смогут выступить уже в августе на чемпионате Европы в Турции. Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области начали обсуждать продажу бензина по QR-коду или по графику четных и нечетных дней. В региональном правительстве считают, что в этом нет ничего страшного. Люди должны быть уверены, что приедут на заправку и получат необходимый объем топлива. По такой системе бензин отпускается на заправках в Орловской области. По словам губернатора региона Андрея Клычкова, это позволило вдвое сократить очереди на заправочных станциях. Сегодня на эту систему переходит Псковская область. В России предложили изменить порядок взимания сбора за возврат билетов на поезда. С инициативой выступили в Совете потребителей РЖД. Предполагается установить новый сбор не более 10% от стоимости билета. Также перевозчики могут сделать шкалу. Чем ближе поездка, тем выше процент. Сейчас сбор составляет 3 рубля 70 копеек, из-за чего многие пассажиры покупают билеты на разные даты, про запас, а потом сдают их перед поездкой. Новая система расчетов позволит вернуть в продажу до 9 миллионов мест. Россияне назвали комфортной пенсию почти 80 тысяч рублей. При этом, по данным на апрель, средний размер такой выплаты составляет 27 тысяч. Также почти 70% опрошенных переживают, как будут жить на пенсии. Столько же собираются работать в старости. Всего 6% респондентов считают, что им хватит пенсионных выплат. Результаты исследования приводит газета.ру. Опрос также показал, что сбережения есть только у 38% респондентов. Однако их хватит в среднем на полгода. Всем доброе утро!
1: Радио 7.

0: Мадонна и Miles Away на радио 7 на 7 холмах. И вот, наверное, столько перемен в жизни не было ни у кого из нас, да, как точно, у Мадонны. Да. Друзья, но когда-то был тот самый кризис среднего возраста. Вы в него вообще верите или нет? Существует он или нет? И если он был у вас, как вы его переживали? Что меняли кардинально? Рассказывайте об этом в наших соцсетях. Автору лучшего комментария уже через 2 часа будем вручать очень приятный подарок от радио 7.
1: Ну а в данный момент в студии появляется наш прекрасный эксперт в области русского языка Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно на радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте, у нас вопрос от Петра из Новосибирска. Сын-школьник спрашивает, почему Иван Калита? Это что означает и как-то связано с калиткой?
3: Отличный вопрос. Молодец, школьник. Слово «калита»

0: тюркского происхождения и означает мешок, кошель, карман.
1: Кошелек?
0: Да. А калитка, скорее всего, с калитой не связана. Вообще слово калитка такого темного происхождения, но предполагает, что она изначально была ко-литка через так. О. И связано это со словом колышек. То есть калитка изначально дверь, запирающаяся на засов.
2: На кол.
0: Да, угу. Да, на колышек. И в таком случае написание через «а» – это результат закрепления на письме «аканье». То есть вот очень часто бывает, что ну, какая-нибудь собака через «а» – это орфографическая ошибка. А вот калитка через «а» стала нормой. Было колитка. Скорее всего, не точно, но самая убедительная версия.
2: Спасибо большое. Да, друзья, свои вопросы Владимиру Пахомову задавайте на сайте radio7.ru.
3: Говорим правильно. На «Радио 7».

0: Милен Фармер на радио 7 на Семи Холмах. В столице 8.46, друзья, и самое время рассказать, какими чудесными будут наши с вами выходные.
1: Радио 7 представляет уикенд группы Rolling Stones.
0: Ну и, видимо, госпожа удачи настолько полюбила эту команду, что решила молодость у них не забирать. Но взамен попросила одно — продолжать рок-н-ролл громче, больше. Радио 7 представляет уикенд группы The Rolling Stones, и в эти выходные легендарные рифы и невероятные истории о главных долгожителях рока только на Радио 7.
2: И вот смотрите, в 60-е британская пресса с упоением раздувала вымышленную музыкальную войну между идеальными мальчиками из The Beatles и бунтарями из The Rolling Stones. Журналисты ежедневно сталкивали группы лбами на страницах таблоидов, хотя за кулисами музыканты прекрасно общались и даже помогали друг другу. Именно Леннон и Маккартни подарили роллингам их первый коммерчески успешный сингл «I Wanna Be Your Man». Фактически, это и запустило их карьеру. Команды даже координировали даты релизов, чтобы не мешать друг другу в чартах. Это соперничество было гениально разыгранным спектаклем, от которого обе стороны получили колоссальные продажи и вечную славу.
1: Weekend группы Rolling Stones. Только на Радио 7.

0: еще больше Rolling Stones, друзья, разумеется, в эти выходные. Weekend, The Rolling Stones на радио 7 на 7 холмах. Не пропустите. Ну и, конечно, не пропустите нашу очередную игру. Это будет поисковая строка уже через 20 минут. Заявки оставляйте на сайте radio7.ru, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана. Ну и разыгрывать мы будем для вас книгу от издательства «Бомбора», так что ждем всех, каждого и вас лично. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7» в столице 8.50. С добрым утром!
1: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Красивые люди успевают все. Ланчтайм-лифтинг в клинике «Красивые люди». СМАС и игольчатый лифтинг со скидкой 10% и консультации в подарок по промокоду «Радио7» до 15 ноября. beautifulpeople.msk.ru и 8-495-154-24-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
5: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент «Фильтрум Сти». Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: как там с бизнесом?
1: Что? Вы кому звоните?
0: Твоему бизнесу звоню.
1: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 9 часов утра. Диана Макеева с новостями прямо сейчас. Доброе утро.
1: Доброе утро. Россия и Белоруссия могут упростить правила получения ВНЖ. Президент республики Александр Лукашенко одобрил проект протокола, который должен упростить получение разрешений на временное и постоянное проживание для граждан двух стран. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства. Новый документ предусматривает оформление разрешения на проживание на основании гражданства одной из сторон союзного государства. Срок рассмотрения заявления на постоянное проживание будет сокращен с 3 до 2 месяцев. Также расширяется перечень белорусских документов, по которым граждане могут въезжать, выезжать и находиться на территории России. Сборная России по современному пятиборью вслед за волейбольными командами возвращается на мировые соревнования. С наших атлетов снял все санкции профильный Международный союз, как и рекомендовал Международный олимпийский комитет. Он также восстановил членство Олимпийского комитета России, глава которого министр спорта Михаил Дегтярев назвал это результатом большой дипломатической работы. Пятиборцы с флагом и гимном России смогут выступить уже в августе на чемпионате Европы в Турции. Минпросвещение разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми. Ведомство выступило с идеей ограничить время, которое несовершеннолетние проводят со смартфонами, ноутбуками и другими устройствами. Итак, для детей до 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания, в том числе подвижными играми, творчеством и общением в семье. Для детей от 3 до 7 лет время, проведенное с устройствами, ограничить 1 часом в день. Для детей с 7 до 11 лет достаточно 1,5 часа, а для подростков с 11 до 16 лет 2 часа в день. Важно чередовать экранное время с физической активностью, подчеркнули в ведомстве. И в завершение выпуска информация о погоде. На европейскую территорию России движется мощный дождевой фронт. В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Готовимся к грозам и граду. Сегодня столбики термометров покажут вполне летние, плюс 25-27, но спокойным этот день не назовешь. Гидрометцентр предупреждает, местами прольются короткие ливни, а кое-где не обойдется без грозы и града. Виной всему активный циклон, который смещается к нам с юга. Ветер в порывах может разогнаться до 20 метров в секунду. Будьте осторожны и не гуляйте в разгар непогоды.
0: То есть пора уже покупать себе что-то с парусом, да? По московским улицам красиво на работу добирается Диана Макеева.
1: Да.
0: Нет, ну какие весла? Ветер же, парус.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Друзья, с добрым утром. Отправляемся все вместе в очередной час, где много чудесной
3: парусом,
0: музыки.
3: Да?
0: Под парусом, конечно. Много чудесной музыки, игра «Поисковая строка» и, конечно, тема этого утра.
3: Ждем вас в наших соцсетях. Где бы ни находились, подумайте, вот секундочку, прям поразмыслите. Может быть, среди вашего окружения, а может быть, лично вас коснулся тот самый кризис среднего возраста, про который пишут в интернете. Как-то, возможно, он проявлялся, ну, а может быть и нет. Любые варианты ждем.

0: Трэвис и их Sing на радио 7 на Семи Холмах. Кто-то действительно там в кризис среднего возраста петь начинает, какие-то таланты в себе открывает. Я знаю мужчину, который там за 40 вспомнил, что в школе играл в группе и гитару себе купил. Дорогущую, семья его чуть из дома не выгнала. Потому что, ну, хорошая гитара стоит прям очень хорошая, ну, около 500 000. В общем, на что вы решались в кризис своего среднего возраста, рассказывайте.
1: Так, очередное сообщение. Ну какой кризис? Какого возраста? Может быть, у человека, который на свой возраст не обращает внимания и не ощущает его. Вот жене я много лет на день рождения дарю ровно 19, цитирую, цветков. На торте всегда 19 свечей. И тост поднимается всегда за 19 лет. Ни о каких 50 годах думать вот не положено. Ну, какой кризис, да? Противоположность Шурин, который лет с 35 каждый год вздыхает о своих годах, особенно после моих поздравлений в духе, ну, и с еще одним шагом к пенсии, да, поближе. Вот его кризис коснулся. И машину ему постоянно хочется побольше, и после развода, сломя голову, пустился в загул, из которого притащил новую жену почти на 20 лет его моложе.
0: Классно! Ну, это вот чисто мужская история, да, взять себе жену на 20 лет моложе. Слушай, Свет, я забыл тебе, вот сейчас про Шурина, который стареет, да, я забыл, когда был у тебя юбилей, да, вот эти твои, не будем,
1: так,
0: очередные 19.
1: Так.
0: Я забыл тебе прочитать стихи. Не грусти, что волосы белеют, не грусти, что снова юбилей, потому что нет у нас на свете человека ближе и родней. А следующий комментарий Евдоксия пишет. У меня кризиса как такового не было. Я и без него меняла постоянно сферу деятельности. То хожу на танцы, то на фитнес, пыталась учить японский, училась на разных курсах, работала фотографом, стала администратором, а потом ушла в медицину. И вот уже 7 лет в медицине, пора что-то менять, и вот думаю, может, замуж выйти? Если вы мужей будете менять как сферы деятельности, ну, не знаю, может, не надо, пожалейте нас, и так мало.
1: Так, Михаил пишет, доброе утро, в 37 затянули в компанию горнолыжников.
0: Ух ты!
1: 37. Ну, а следом прочие спортактивности, беговые лыжи, велосипед, ролики, и с тех пор уже 11 лет не отпускает. Снаряжение и экипировка уже не помещаются в шкафы, и кладовки, и на балкон. За это время изменился и сам. Похудел со 137 килограммов до 85. И вот уже 10 лет в таком весе остаюсь.
0: Это заявка на победу
1: это
0: в чистом виде, абсолютно. Да. И, знаете, это классическая история кризиса среднего возраста, потому что вот что-то щелкает, и многие становятся осторожными как раз-таки за 30, да? Хотят там подольше пожить, аккуратно к себе относятся, кровь на витаминки сдают, ну, до определения. А кто-то говорит, все, я на лыжи встал, до свидания, поехал. Очень классный комментарий. Александр, 55 лет. Сделал себе прическу под ноль. Хотя с волосами все в порядке. Но теперь я чувствую себя самим собой. Все стало на свои места. Тоже просто классика абсолютно.
1: А Оля вот спрашивает, а когда он должен прийти, этот кризис? В каком возрасте беды ждать, подготовиться как-то надо? Не надо.
0: Не сможете.
1: Не надо, это бесполезно, да, абсолютно точно. У всех по-разному, кстати. Ну, действительно, вот даже по статистике, насколько я знаю, действительно, в разные периоды, вот, скажем, по-русски, накрывает.
0: Это да. И там справитесь вы с этим или нет? Куда эта кривая вывезет? У всех интересные истории, но мы ждем вашу. Рассказывайте, что было в кризис среднего возраста. Ну и опять же, каким бы ни был этот кризис, повторяйте мантру «Не волнуйся, будь счастлив». Ну, это мантра Бобби Макферрина. Давайте подпевать.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
1: Да, это песни, которые подпевать проще всего. Бобби Макферрин, Don't Worry, Be Happy на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы играем, играем незамедлительно.
2: Поисковая строка Радио 7.
3: Чтобы в следующий раз мы могли сыграть с вами, нужно зайти на сайт Радио 7, отставить свою заявку. Если она окажется седьмом, то вуаля, вы будете в эфире. Будем здороваться, да?
1: Илья из Москвы с нами. Доброе утро, Илья, приветствуем вас.
4: Да, друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Вы хорошо звучите, Илья, могу вам сказать. Ну и тут нужно добавить, что мы уже за эфиром, конечно, немного пообщались, спросили про кризис среднего возраста, который у Ильи еще не наступил, но очень понравился ответ. Говорю, Илья, мотоцикл-то у вас есть? Он говорит, мотоцикла нет, и в падл я не играю. Показатель, такой уровень, потому что вся Москва с определенного возраста почему-то решила, что все должны играть в падл.
1: И кататься на сапах, опять же.
3: Да, кстати, да, да, да, да, да.
1: И собачку зови. У вас есть собака, Илья?
4: Нет, ну, кстати, сапы, мне кажется, это очень романтично, не знаю, почему такие стереотипы, вот, но сапы это круто, а падл, да, ну, может быть, скоро начну, но пока что как зритель.
1: Хорошо.
3: Успокаивает голос, да, вы немножко такие присели чуть-чуть.
1: Расскажите сказку какую-нибудь, Илья. Да шучу, шучу, ладно.
4: Еще раз?
1: Нет, все, проехали. Давайте играть. Давайте непосредственно играть. Это поисковая строка. Сейчас Света для вас озвучит три продолжения одного популярного поискового запроса, связанного с нашей сегодняшней темой. Вам нужно будет понять, с какого вопроса все это начиналось, потому что один вопрос подходит ко всем трем продолжениям. Может быть, звучит сложно, но сейчас вы все поймете. Пожалуйста.
3: Срок Трампа. Серьезно, такой вот запрос, да? Да, самый популярный. Ретроградный Меркурий.
1: И это тоже популярный
3: светозапрос. Это вторая строка. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну и третья. Кризис среднего возраста у мужчин.
1: Ничего сложного, правда? Один вопрос объединяет все это.
4: Когда закончится?
3: Все?
1: Без вопросов вообще. Когда заканчивается. Да, Илья.
3: Вот это да.
1: Друзья, на всякий случай скажу, Илья просто впервые, я написал, там думаю, ну что, вдруг седьмой моя заявка. Заявка оказалась седьмой, Илья сыграл в первый раз, блестяще выиграл просто со старта. Чемпион.
3: Ничего себе.
4: Ой, ура.
3: Говорите, нет, слушайте, я хотела, чтобы эта игра длилась дольше.
4: Все, очень круто. Я все случайно оставил заявку, ехал в метро, тут вы звоните, отвлекаюсь от работы, коллеги еще смотрят на меня, на мое счастливое лицо. Вообще неудобно, пятница началась.
1: Теперь о призах, Илья.
3: Илья, вы получаете книгу, я тоже тогда пониже буду говорить, вы получаете книгу Виталия Калашникова «Тайны посольских особняков. История самых закрытых домов Москвы» от издательства «Бомбора».
1: А? Хорошо, Света, прочитала?
4: Спасибо, конечно.
1: Спасибо вам огромное. Обязательно играйте с нами еще, Илья. Ну, просто приятно было с вами познакомиться. Большое спасибо еще раз. Вы наш чемпион. Поздравляем. Друзья, ну вот так, собственно, и надо. Илью еще раз поздравили и едем дальше.
2: Поисковая строка «Радио 7».

E-Type и Calling Your Name на радио 7 на Семи Холмах. Я тоже сейчас пару имен назову. Это хорошие имена. Все приятно. И музыка, и рубрика. Что касается рубрики, совсем скоро с нами Татьяна Баранова и «Хорошие манеры». И уже через пару минут Уитни Хьюстон. 9:19 в столице. С добрым утром.

0: Ну и королевский квартет Queen, You Don't Fool Me через пару минут. Девять 9:28 в Москве, и это самое доброе утро на Семи Холмах. Диана Макеева с новостями в студии «Радио 7».
1: Доброе утро. Сборная России по современному пятиборью вслед за волейбольными командами возвращается на мировые соревнования. С наших атлетов снял все санкции профильный международный союз, как и рекомендовал Международный олимпийский комитет. Он также восстановил членство Олимпийского комитета России, глава которого, министр спорта Михаил Дегтярев, назвал это результатом большой дипломатической работы. Пятиборцы с флагом и гимном России смогут выступить уже в августе на чемпионате Европы в Турции. Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области начали обсуждать продажу бензина по QR-коду или по графику четных и нечетных дней. В региональном правительстве считают, что в этом нет ничего страшного. Люди должны быть уверены, что приедут на заправку и получат необходимый объем топлива. По такой системе бензин отпускается на заправках в Орловской области. По словам губернатора региона Андрея Клычкова, это позволило вдвое сократить очереди на заправочных станциях. Сегодня на эту систему переходит Псковская область. В России предложили изменить порядок взимания сбора за возврат билетов на поезда. С инициативой выступили в Совете потребителей РЖД. Предполагается установить новый сбор не более 10% от стоимости билета. Также перевозчики могут сделать шкалу. Чем ближе поездка, тем выше процент. Сейчас сбор составляет 3 70 копеек, из-за чего многие пассажиры покупают билеты на разные даты, про запас, а потом сдают их перед поездкой. Новая система расчетов позволит вернуть в продажу до 9 миллионов мест. Россияне назвали комфортной пенсию почти 80 тысяч рублей. При этом, по данным на апрель, средний размер такой выплаты составляет 27 тысяч. Также почти 70% опрошенных переживают, как будут жить на пенсии. Столько же собираются работать в старости. Всего 6% респондентов считают, что им хватит пенсионных выплат. Результаты исследования приводит газета.ру. Опрос также показал, что сбережения есть только у 38% респондентов. Однако их хватит в среднем на полгода. Всем доброе утро!
2: Радио 7.

0: Риана и Теамо на радио 7 на Семи Холмах. Ну и, кстати, о любви. Кризис среднего возраста, он, знаете ли, так бесследно не проходит. Кто-то берет и влюбляется.
1: Бывает такое, да.
0: Новые семьи заводит, старые заканчивает. Или наоборот, уходит из новой семьи в старую и покупает мотоцикл. Ну, мало ли что вы творили в кризис среднего возраста. Рассказывайте нам об этом в соцсетях. Автору лучшего комментария уже через час вручим очень приятный приз от радио 7.
1: Ну а прямо сейчас встречайте эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
1: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте. И вопрос от Кирилла из Москвы. Есть ли сегодня этикет дейтингов? Например, как вести переписку после свидания?
3: Мне кажется, что прежде всего надо сказать, что немножко, на мой субъективный взгляд, устаревшее правило о том, что там 3 дня надо подождать, например, да, после вот встречи, потому что в противном случае ты можешь выглядеть навязчивым или навязчивой. Вот мне кажется, такое правило, оно немножко уходит на второй план, потому что скорость жизни, по крайней мере, на сегодняшний день, она настолько высока, вполне приемлемо, например, на следующий день уже вернуться, например, как минимум с, бл-

0: благодарностью, да, с там, рассказом о том, что мне очень понравился вчерашний вечер, спасибо большое, да, за то, как мы хорошо провели время. Ну и дальше уже по ситуации. Если свидание прошло хорошо, тогда, наверное, там, буду рад или буду рада там, значит, повторить, так сказать, да, нам, например, на этой неделе. Другая история, если, например, нам написал вот человек, с которым мы были на свидании, примерно то же самое, а мы, в общем, повторять ее не сильно готовы, то мне кажется, наверное, самый большой, так сказать, грех вот в цифровой гигиене, в цифровом этикете, это практиковать так называемый гостинг. Ну, то есть просто перестают отвечать на сообщения, на звонки, ну, и делают вид, что как бы ничего и не было, и они вообще никогда не существовали. И вот это, мне кажется, максимально обидная и неприятная тактика. Все-таки лучше проявить осознанность, показать себя взрослым человеком. И если нам написали, то, мне кажется, очень правильным будет, во-первых, поблагодарить человека, а потом, наверное, все-таки было бы правильным озвучить отказ, причем сделать его понятным, чтобы не было недосказанности и попытки прояснить ситуацию. И так и сказать, что, например, хотелось бы быть честной. Вот я не почувствовала романтической искры между нами, но я уверена, что ты наверняка найдешь еще своего человека. Удачи. Ну и на каком-то позитиве все равно закончить.
1: Так, ну а если вам не отвечает визави, пишите нам. Заходите на сайт Радио 7 и задавайте свои вопросы Татьяне Барановой.
2: Радио 7.

0: Stevie Wonder из Enchilavli на радио 7 на 7 холмах. 9.45 в столице, и заметьте, давно мы кого-то с чем-то не поздравляли.
1: Давайте справимся и поздравим британского певца и музыканта с днем рождения. Зовут его Нил Теннант, и это солист дуэта Pet Shop Boys. Вот так, если коротко. Ну, а если чуть поподробнее, смотрите. С детства увлекался историей и искусством. В 16 лет уже основал первую фолк-группу. Ну, а высшее образование, причем историческое, получал в Лондоне. А что еще интересного можно найти про него? Во второй половине 70-х работал редактором английского издания журнала комиксов. А в начале 80-х перешел в другой уже музыкальный журнал, для которого писал статьи до 85-го года. Ну, то есть вот прям с издательствами связана была вся его жизнь. И как признавался, вот попозже он, вот этот опыт работы в издательстве сыграл в его биографии очень важную роль. Далее процитирую. «Я научился искусству редактирования. Когда пишешь песни, оно становится, вот это искусство, очень полезным для того, чтобы вычленить из песни что-то, что не очень, собственно, вяжется со смыслом, и оставить хорошее, ну, а плохое выбросить». Как они познакомились? Вот тоже хорошая история. В 81-м году Нил повстречал Криса Лоу в лондонском музыкальном магазине, куда Теннант зашел узнать, как подключить купленный им синтезатор к домашней стереосистеме. Лоу пообещал помочь синтезатором и взял телефон Теннанта. Через 3 недели они встретились и, обнаружив схожие устремления и общую любовь к танцевальной музыке, решили объединить свои усилия. Вот так и появился Pet Shop Boys.
0: Отличный дуэт, действительно, ни на что не похожий, их ни с кем не перепутаешь, у них свое оригинальное звучание, великолепные мелодии, просто действительно шик. Ну и вот Света рассказывала, что Нил работал в музыкальных изданиях, и была такая история забавная, очень, может быть, я уже ее рассказывал, но такое не грех повторить.
1: Давай.
0: В общем, он писал рецензии на альбомы и дружил со всеми звездами Лондона, со всеми английскими суперзвездами. И как-то приходит к нему Элтон Джон и говорит: «Ты тут рецензию на альбом Queen новый писал, ее прочитал Фредди». И говорит, если он сказал, что встретит тебя случайно, Фредди занимался боксом, Нил, имей в виду. В общем, Теннант написал разгромную рецензию на альбом
1: не
0: Queen.
1: Понравилось ему, да?
0: Да, Фредди не поймем, прям Элтону, а Фредди с Элтоном очень дружили. Он сказал, если я встречу этого, там было много непечатных слов, я просто его поломаю. Нил Теннант великий, с днем рождения вас, дорогой наш человек. Друзья, если у кого-то из вас сегодня день рождения, мы, конечно же, всей страной вас поздравляем.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: my own for something that will fill the emptiness inside the moment that you're mine. But this is loneliness, I know.
1: Dream of You от Шилы и Питера Хепнера на радио 7 на Семи Холмах. Ну, кого сегодня ожидают счастливые мечты, кому придется поработать, а кто влюбится, об этом в нашем астропрогнозе.
2: Радио 7. Гороскоп.
3: Знаки огня. Сегодня ваша харизма достигнет пика. Овны, львы и стрельцы, вы будете способны влиять на людей и обстоятельства одним лишь намерением. Так что не бойтесь это использовать.
1: Представители стихии Земли, жизнь столкнет с тем, чему не властно время. Mm-hmm. Тельцы, девы и козероги, это столкновение заставит вас пересмотреть свои представления о постоянстве и изменчивости.
3: Знаки воздуха ожидают информационное затишье. И хорошо. А близнецы, весы и водолеи, цените эту тишину. Она необходима для перезагрузки вашей ментальной системы.
1: Знаки воды. День привнесет неожиданную ясность в запутанную ситуацию. Раки, скорпионы и рыбы. Туман рассеется сам собой, без ваших усилий.
2: Утро на семи холмах. Реклама.
4: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
5: Если беспокоит отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
10: В прятки интереснее втроем.
11: А для футбола нужно хотя бы четверо.
12: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
13: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
14: Алло, ну как там с бизнесом?
15: Что? Вы кому звоните?
14: Твоему бизнесу звоню.
15: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
16: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
18: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
19: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
20: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: В российской столице пятничные 10 часов утра. Пятничная Диана Макеева с новостями тоже в студии. Доброе утро.
1: Доброе утро. В Госдуме предложили автоматически назначать единое пособие на рождение и воспитание ребенка малоимущим семьям на основе данных об их доходах. С подобным предложением выступила первый зампред Думского комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Свое обращение она направила главе Минцифры. В письме также содержится просьба оценить, можно ли автоматически продлевать выплаты, получая актуальную информацию из налоговой и банков, и оповещать людей о потере права на пособие при росте доходов. Еще одна инициатива депутатов Госдумы. Они предлагают увеличить скидки на штрафы за нарушение правил дорожного движения. Парламентарии предлагают сделать скидку до 60% при уплате в течение 15 дней с момента постановления о штрафе и до 40%, если штрафник уложился в 30 дней. По мнению авторов инициативы, это мотивирует водителей платить вовремя. Сегодня размер дисконта за нарушение составляет 25% при условии оплаты в течение 30 дней. Минздрав разработал программу профессиональной переподготовки нутрициологов. В нее внесли в том числе основы оказания экстренной медпомощи по профилю. Кроме того, в документе содержатся принципы питания беременных и детей. Согласно проекту ведомства, врачи будут осваивать традиционные рационы питания, особенности религиозных постов, а также учитывать рацион человека при неблагоприятных воздействиях окружающей среды. В программу также войдет модуль по основам технологии приготовления блюд здорового питания. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко пояснял, что нутрициологам необходимо профильное образование, поэтому появилась отдельная специальность. Настольные игры стали самым популярным развлечением россиян этим летом. Как выяснилось в ходе исследования, на них пришлось около 40% всех заказов первого месяца лета. Этот показатель оказался выше, чем у любых товаров для активного отдыха, от мячей до матрасов для плавания. Вместе с тем, самым популярным девайсом для такого вида досуга оказались сабборды. Кроме того, исследователи ознакомились и с предпочтениями в еде. Самым популярным мясом для шашлыков стала курица, а свинина оказалась на втором месте по частоте заказов. Любопытно, что почти половину стоимости базового набора для приготовления шашлыка составляет не мясо, а сопутствующие товары – шампуры, мангал, угли и жидкость для розжига. По данным аналитиков, самое популярное вино к мясу – белое.
0: Все записали, друзья? Давайте еще раз.
1: Старалась.
0: Да, все записали. Все, готовы к выходным?
2: И креветки еще.
0: Выдвигайтесь немедленно.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Ну, еще час, друзья, мы вместе. Доброго утра вам пожелаем, разумеется. А потом кто куда, кто на шашлыки, кто в выходные. Ну, это мы, это у нас со Светой планы там свои. Вам счастливо доработать. Шучу, конечно, у нас еще целый час впереди, где мы послушаем отличную музыку, поговорим о кино и продолжим обсуждать тему.
2: Да, мы сегодня обсуждаем кризис среднего возраста. И вроде звучит это правда серьезно, но к этому можно относиться несерьезно. Кто-то меняет стиль в одежде, кто-то просто меняет какие-то пищевые привычки определенные, кто-то по-другому начинает

0: Шакира и Ла Тортура на радио 7 на Семи Холмах. И, друзья, да, иногда кризис среднего возраста превращается в пытку. Какой мотоцикл выбрать? А может быть, вот этого мужа поменять на того? Или вот вообще, как жить дальше? Поменять работу? Чем заняться? Ну, а кто-то переживает этот период совершенно спокойно и даже не замечает его. Как раз-таки о кризисе среднего возраста говорим сегодня все утро. И вот очередные комментарии.
1: Так, вот пишет нам девушка. Видимо, иногда, вы знаете, так ники складываются, что сложно иногда просто разобрать, какое имя стоит за этими буквами. Но, тем не менее, всем доброго утра. А меня накрыло вот так. Я что-то очень стала бояться старости. И то, что тело увядает. И что в 44, вот, ну, как бы из-за всего этого, особо не являясь любителем спорта и достижений, ну, раньше, ну, разве что немного бегала, я теперь не вылезаю из тренажерки, тягаю тяжелый вес и получаю удовольствие от своего отражения в зеркале. Молодцом.
0: Классно.
1: Ну
0: классно.
1: Да.
0: Угу. Андрей пишет, да, кризис среднего возраста невыносимая штука. 46 лет. Постоянно хочется мотоцикл, моторную лодку, написать музыкальный шедевр и создать приют для кошек. Вечный поиск и самокопание.
1: Философия.
0: Все
1: такая,
0: здесь,
1: да,
0: вообще все есть. Отлично, Андрей.
1: Бросила все, переехала в другой город, поменяла работу на работу мечты и написала, и при этом издала книгу.
0: О, здорово.
1: Здорово. Да, еще есть отличные фотографии у нас в Телеграме. Стала летать на дельтаплане. Экстрим покруче, чем мотоцикл. Вот так вот.
0: Классно. Угу. Олеся, у мамы был кризис, 35 лет, развод, все дела, и открылось второе дыхание. Поменяла работу. Стиль в одежде, ремонт в квартире, все делалось только на позитиве и ни капли грусти.
1: Хорошо.
0: Мама с большой буквы, отлично. Еще?
1: Саксофонисты в чате уже появились, спрашивает Мария. Знаю парочку таких, они как раз после 35 стали в него играть.

0: А почему?
1: Не саксофон. Знаю.
0: Почему
1: не
0: знаю,
1: знаю
0: саксофон?
1: Почему саксофон?
0: Штука дорогая, штука неудобная, но легкий разрабатывает.
1: Ну, эффектно. Да. Эффектно же, да?
0: Угу. Поставим Джорджа Майкла, кстати, чуть позже, обязательно. Екатерина, моя жизнь перевернулась в 27 лет, но у меня родился сын, и это не кризис, я не считаю, кризис это или вообще, но это действительно изменило все, потому что до беременности бросалась в любые авантюры. Теперь я опасаюсь даже зайти на детскую карусель. От меня зависит жизнь самого главного человека на Земле, и, соответственно, моя жизнь ценная. Друзей стало намного меньше, чем раньше, но настоящие друзья никогда не исчезают. Но это не кризис, это такой типично, как бы это прилагательно-то хорошее употребить. Мамский, да, процесс, мамский момент.
1: Ну да,
0: когда,
1: да, да, да. Равшана пишет, ровно через неделю 42 стукнет. Пару дней назад, смотри, купила мотоцикл. Правда, ездить еще не умею, но на днях начинаю учиться. Это вот кризис среднего возраста или просто вот такое легкомысленное решение после недавнего расставания с МЧ? Равшан, это просто ваша лучшая праймера. Вот просто так, все теперь будет хорошо.
0: Равшана, пожалуйста, с вас фотка мотоцикла в чат, да, отправляйте. И имейте в виду, вы спросили, кризис среднего возраста это или нет. Если даже нет, это заявка на победу в любом случае. Друзья, ждем ваши комментарии по теме. Рассказывайте, каким был ваш кризис среднего возраста. Был ли он вообще, или, может быть, у ваших знакомых что-то кардинально менялось. Пишите побольше. Через 20 минут очередной набор комментариев. Ну, а через несколько минут Света послушает свою любимую группу и расскажет нам о том, какие тренды набирают популярность в сети. Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Послушал, и теперь отправляемся в сеть.
1: Вы посмотрите, я сейчас исправлюсь. Вчера я подавала новость про две игры, и одну не смогла идентифицировать при сокращении, а теперь могу. Так вот, вылетела новость, что пенное добавили в Counter-Strike 2. В общем, на новой карте теперь можно опрокинуть бокал и даже слегка, ну, собственно, захмелеть. И многие геймеры пишут, что вот настроение на пятницу теперь такое.
0: Ой, знаете, вообще эта история... Чего? Длится с 1900, вот сейчас, если не ошибусь, 96 или 97 года, когда вышла игра Redneck Rampage, где ты играешь за американского селянина. Там можно было так накачаться.
1: Серьезно?
0: Всеми напитками.
1: Серьезно?
0: Какими хочешь. Закусить стейком, расстрелять корову. И там можно было куражиться изо всех сил.
1: Игра, и это безопасно для шикарная. Здоровья при этом, да ведь?
0: Ну, в какой-то степени, да.
1: Нет, ну...
0: Но, Света, мы, знаете, по-старому, за естественность. Нам вот эти вот в играх напитки неинтересны.
1: Так, новое заболевание тут нам ставят, господа. Смотрите, разлетается тоже, опять же, по интернету. Мол, диагноз смартфонная кисть массово ставят людям от 18 до 35 лет. Что является симптомами? Боль в руках, онемение пальцев или, знаете, такие щелчки в запястьях. Ну, а причина – это привычка часами держать телефон одной рукой и печатать большим пальцем. Вот примерно, как я сейчас держу, Диме показываю. Ну, потому что мы все так держим. Но когда на мизинце стоит у вас смартфон, большим пальцем
0: понял.
1: Мы набираем буквы. Для профилактики врачи советуют менять руку каждые 20-30 минут, то есть перекладывать, потому что иначе на самом деле будут большие сложности и проблемы. Так.
0: Это знаете, что это продолжение, помните, когда массовое проникновение компьютеров во все сферы жизни у нас случилось, начался тот самый кистевой тоннельный синдром. Называлась такая штука, когда от мыши, от неправильного положения у людей немела также рука. Ой, как красиво развивается человечество. Удивительно послушать.
1: Так, а что еще? Не говори. Так, тут терапевты высказались, и многие тоже обсуждают, мол, нормально-нормально, как справляются с этим. В общем, история такая. Взрослым с нормальным режимом не нужен и противопоказан дневной сон. Вот, да, можно там на 10-20 минут где-то прикорнуть, как пишут, собственно, врачи, а все остальное, ну, запрещено, потому что иначе это плохо отражается на здоровье. И еще важно устраивать вот этот короткий отдых до 17 часов. Что делать людям, которые встают в 5 утра и приходят на работу вести утреннее шоу?
0: Слышите боль, да?
1: Конечно, я не знаю. Как и не знаю следующего. Тут поговаривают, что Меган Маркл, помню, дам скандал, уехала, в Америке живет, Англию не посещает. Так вот. Сейчас же ее муж находится в Лондоне, и вот в Великобританию на этой неделе тоже поговаривают. Прилетит Меган, говорят, что будет скандал. Ну, а может и не
0: Почему?
1: Будет. Ну, потому что она же не приезжала, и говорят, что тихо она никуда не возвращается. Потому что девушка, она такая скандальная, любит вот шоу устраивать из своих, собственно, жизненных каких-то ситуаций. Но все ждут с замиранием сердца, мол, что Меган выкинет на этот раз.
0: Понимаете, да, если вы даже принц или король, вы не застрахованы от подобных женщин. Так что обычный мужчина, мы продолжаем держаться.
1: Слышите боль, да?
0: Хватит!
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

Патрисия Каас на радио 7 на Семи Холмах. Дальше, как всегда, больше, лучшая любимая музыка. С нами Кайли Минок, Джордж Майкл и Роксет. Ну и еще поговорим о кино. В столице 10:20, и это самое доброе утро на Семи Холмах.

0: Roxette is spending my time на радио 7 на Семи Холмах. В столице 10:27. Время очередного набора комментариев из наших соцсетей.
1: Итак, доброе утро. В 35 начала изучать немецкий язык. Уже я благополучно забыла. В 38 поступила в университет.
0: Guten Morgen.
1: В 38 поступила в университет, имея троих детей и работу. Закончила в 43 с красным дипломом. В 42 ушла от мужа. В 46 стала бабушкой первый раз. В 47 пошла в море работать. Пассажирский лайнер, экологический туризм. В 48
0: Обалдеть.
1: Побывала в Шпицбергене, Исландии, Гренландии, Канаде и Бразилии. В 50 удачно вышла замуж по любви за IT. Все, кризис закончился, живем тихо, спокойно и счастливо.
0: Может, сейчас приз отдадим? Я думаю, что, ну, кто еще такие перевороты? Это великолепно.
1: Да.
0: А вот смотрите, какая история. Игорь ВКонтакте пишет. У меня есть друг. В 20 лет он женился. Жили они с женой 22 года, детей не было. Жизнь сложилась так, что внезапно кризис грянул у двоих сразу. И они развелись. Им было по 42 года. Угу. Долгое время не общались. Друг снова женился, у него двое детей. Бывшая жена тоже вышла замуж и родила дочь.
1: Так.
0: Вроде бы как бы да.
1: Ну,
0: пару лет назад, пишет Игорь, они нечаянно встретились на улице.
1: Серьезно?
0: И теперь уже 2 года встречаются как любовники в номерах гостиниц. Вот так кризис меняет жизнь людей.
1: Я забыла, там имена звучали? Нет?
0: Да, фамилии, еще адреса есть и номер паспорта могу озвучить.
1: Мы кого-то сейчас очень сильно подвели, мне кажется.
0: Игорь,
1: Анна.
0: История шикарная. Ну,
1: да,
0: это жизнь, опять
1: да.
0: же, да.
1: Анна говорит, муж купил в 40 лет мотоцикл. Счастье! Вы не представляете, сколько. Мне пока 38, и вот я не знаю, что захочу в 40.
0: Хорошо.
1: Угу.
0: Ну, тут видите, вот дама писала нам, да, что там за год буквально, что только, где только не побывала. Лидия. Недавно стукнул полтинник, пишет она. Но не побоялась развестись, уйти из отношений, которые уничтожали. Появилось время на друзей, сменила привычки, перешла на ПП. Не знаю, кризис это, но наконец-то пришли осознанность и любовь к себе. Дамы вообще зажигают сегодня. Если вдруг вы до сих пор не подписаны, непонятно по какой причине, срочно заходите в наши соцсети. Там уже и фотографии в стиле ню,
1: ню
0: появились.
1: Да.
0: И дама на мотоцикле Равшана. Спасибо, что откликнулись. Я попросил фото на мотоцикле. Вот, пожалуйста. Все для нас. Ну и у нас для вас тоже радости есть, друзья. Вы думаете, что только соцсетями мы ограничиваемся? Нет. Во-первых, помимо классики обычного радиовещания, слушать Радио 7 стало еще удобнее благодаря нашему новому официальному приложению станции Радио Хаб. От музыки не отвлекает ничто. Просто качаете его в любом магазине мобильных приложений, запускаете в один клик и наслаждайтесь эфиром Радио 7. Штука красивая, штука полезная. Буквально вчера со Светой сняли видео о том, как все это счастье работает. Скоро вам покажем. И также скоро мы сможем через Радио Хаб еще и общаться. Устанавливайте себе прямо сейчас. Вам понравится, гарантируем.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Джордж Майкл, его Careless Whisper на радио 7 на 7 холмах. Время московское 10:38. Пора поговорить о кино.
1: Радио 7. Синематека.
0: Как мы уже неоднократно говорили, друзья, нас с вами ждет уикенд The Rolling Stones. И вот как раз-таки к этим выходным мы подготовили для вас киноподборку о тех, кто обладает чертовски опасным обаянием.
2: Так, ну и давайте начнем, конечно, с ленты «Знакомьтесь, Джо Блэк». Фильм 98-го года. Такая мистическая драма, в которой сама смерть решает устроить себе отпуск. Медиамагнат Уильям Пэриш становится ее гидом в мире людей, а взамен получает несколько дополнительных дней жизни. Ситуация выходит из-под контроля, когда могущественный гость влюбляется в дочь своего проводника. В этой удивительной, нежной притче смерть предстает в неожиданном амплуа. Брэд Питт филигранно отыгрывает этот образ. Боже, он такой красивый там. Совмещая пугающее всемогущество с детским любопытством к земным вещам вроде арахисовой пасты. Киноведы часто хвалят этот фильм за тонкий психологизм, ведь картина исследует ценность каждого прожитого мгновения и заставляет зрителя сопереживать существу, которое веками считалось главным кошмаром человечества.
0: Далее лента «Константин. Повелитель тьмы» 2005 года. Кстати, продолжение тоже будет. Стильный, неонуар с Киану Ривзом в главной роли рассказывает о циничном экзорцисте по имени Константин. Он берется помочь полиции расследовать убийство, но в итоге распутывает договор, связанный с самим дьяволом. Это, кстати, дебют режиссера Фрэнсиса Лоуренса в большом кино, и он впечатлил многих критиков.
2: О, да.
0: Там
2: да.
0: Все есть. И мрачный Лос-Анджелес, и жуткий потусторонний мир, и вот харизматичные даже второстепенные персонажи.

0: Фильм обрел культовый статус, хоть и довольно далеко отошел от комикса первоисточника. Ну, а короткий выход Люцифера стал хрестоматийным примером того, как показать абсолютное зло с помощью совершенно земных приемов.
1: Еще одна интересная лента «Сердце ангела» 87 года. Мрачный детектив Алана Паркера, где частный сыщик получает задание от таинственного аристократа, знаете, с таким говорящим именем Луис Эфер. Ну, почти, да, звучит. Поиск пропавшего музыканта превращается в блуждание по кругам ада, пропитанная эстетикой вуду. Тягучая, тревожная атмосфера фильма буквально воспевает оккультный колорит Луизианы, а Тревор Джонс написал для ленты джазовый саундтрек, усиливающий ощущение неизбежности. Это образцовый пример такого интеллектуального хоррора, где саспенс поддерживается еще и с помощью тонких намеков, зашитых в детали гардероба и интерьера.
2: Синематека на радио 7.

0: Ace of Base на радио 7 на Семи Холмах. И мы сегодня целое утро говорили как раз-таки о том, что хочет человек в кризе среднего возраста. Another baby, может быть, мотоцикл, может быть, кардинально изменить жизнь. Сейчас будем подводить итоги.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Сообщение от человека, который забрал у нас уже все призы за комментарии, просто все. Но не озвучить не можем, потому что это потрясающе. Смотрите, пишет, говорит, мама в 52 сказала, что хочет новую жизнь, развелась со вторым мужем, в 55 решила освоить настольный теннис, в 60 взялась за теннис уже большой, в 69 заявила, что всю жизнь хотела играть на барабанах, в свои 70 держит дома ударную установку, больше в деревне никто не живет, и даже потихоньку начинает появляться на публике.
0: Это мама играет на барабанах, слушайте. Металлику играет мама
3: вообще
0: на барабанах. Зайдите, посмотрите. Это действительно очень... Здесь живые барабаны. И прямо дама сидит и лепит лучше Ларса Ульриха просто, знаете.
3: Да, и продолжу. Уф. Не отстает и теща, которая в 74 одевается, будто с моей дочерью состязается в конкурсе позеленее от зависти. Вот прям очень хорошо. В пандемию мы озабочены были тем, как наших вот этих урагановских бабушек удерживать по домам. Проблемы решили они сами. Сломали каждая по ноге. Одна левая, вторая правая. Но одна навернулась с велосипеда, а вторая с роликовых коньков. Спрашивать у этих... Ну, женщин про кризис среднего возраста не имеет смысла. Браво!
0: И не вздумайте называть их пенсионерками. Даже
3: вообще,
0: рядом
3: это не про них.
0: Так, от дамы сообщение. Муж к 40 годам полюбил дачу, потом купил огород, потом пару торцовок, угловую шлифмашину, перфоратор, два шуруповерта, много мелочевки, и по выходным этот человек из серьезного врача превращается в мальчика с игрушками.
3: Прелесть какая!
0: Это вот прямо оно.
3: От Алекса сообщение. В какой-то момент пришло осознание, чувствуешь, да, вот начало, оно же так и приходит. Вот в какой-то момент ты вдруг понимаешь, что мне нужен гараж. Вот сам себе не могу ответить на вопрос, зачем он мне нужен. Ну вот захотелось и все. Купил прямо рядом с домом, и теперь собираемся там с такими же, как я, соседями по гаражу. И предаемся радостям выходного дня.
0: Так обычно бывает. Женщина хочет грядочку, мужчина гаражик. Но... Теперь сообщение от нашей победительницы. Вот тот самый комментарий, там много лайков, и здесь действительно, знаете, опять же, история женская, не мужская, но женщины, мне кажется, более инертны в некоторых моментах, и вот на такое мало кто способен. Итак, Людмила из Калининграда и победный комментарий. В 35 лет вдруг начала изучать немецкий, благополучно забыла. В 38 поступила в университет, трое детей уже было на тот момент. Работа закончила в 43 с красным дипломом. Ушла от мужа. В 46 стала бабушкой в первый раз. В 47 ушла работать в экологический туризм на пассажирский лайнер. В 48 побывала на Шпицбергене, в Исландии, Гренландии, Канаде и Бразилии. В 50 успешно вышла замуж. Ну, теперь пишет, вроде бы кризис закончился, живу спокойно, счастливо, 4 внуки, 1 внучка, но кровь по-прежнему бурлит. Гуляем по побережью километров по 25. Мне сейчас 55, и не скучно мне никогда.
3: А у вас теперь еще и полотенце есть от Радио 7, очень красивые. Так что, когда будете гулять по побережью, обещайте нам, что сделаете прекрасную, красивую фотографию с нашим полотенцем.
0: Людмила, добавить нечего, только восхищение. Друзья, и, собственно, любой историей мы восхищаемся. Спасибо вам огромное. Опять же, в эфире попрощаемся. На связи всегда в наших соцсетях. Прощаемся, опять же, до понедельника. Если говорить о дне

0: сегодняшнем, имейте в виду до конца этого часа, танцевальная коллекция «Радио 7», затем 7 песен без перерыва на старте каждого часа. А в 17.00 вечер пятницы. Добрый вечер пятницы. С вами проведет наш прекрасный коллега Олег Машков. Ну, а мы со Светой говорим пока-пока. Чудесных вам выходных.
1: Пока.

0: Кажется, госпожа Удача настолько их полюбила, что решила не забирать молодость. А взамен попросила лишь одно – продолжать рок-н-ролл. Радио 7 представляет «Уикенд» группы «Rolling Stones». Эти выходные – легендарные рифы и невероятные истории о главных долгожителях рока. The Rolling Stones. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
9: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
10: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
12: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 11 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект протокола с Россией, который должен упростить получение разрешений на временное и постоянное проживание для граждан двух стран. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства. Срок рассмотрения заявлений на постоянное проживание будет сокращен с 3 до 2 месяцев. Также расширяется перечень белорусских документов, по которым граждане могут въезжать, выезжать и находиться на территории России. В Госдуме предложили дать право супругам на совместное налогообложение. Соответствующий документ направлен в правительство и призван скорректировать применение прогрессивной шкалы НДФЛ с учетом семейного статуса граждан. Супругам хотят дать право по желанию подавать совместную налоговую декларацию. Схема расчета предлагается следующая. Доходы мужа и жены, облагаемые на основной ставке, суммируются. Из них вычитаются положенные льготы, после чего общая сумма делится поровну. Уже к этой усредненной части и будет применяться прогрессивная шкала налогообложения. В России упала посещаемость продуктовых магазинов. Как сообщается, в продуктовых форматах у дома клиентов стало меньше на 10%. Алкомаркеты и табачные магазины потеряли 14%. Пивные – 8%. Специализированные продуктовые лавки – 5%. Аналитики зафиксировали падение числа чеков в супермаркетах с января по июнь на 4%. Посещаемость супермаркетов, расположенных в торговых центрах, сократилась на 5%. Число российских туристов, которые отправятся за границу в этом году, вырастет на 8% по сравнению с прошлым годом. Такой прогноз дали в Ассоциации туроператоров. Ранее организация прогнозировала рост выездного туризма на 15%, но теперь этот показатель снизился. Эксперты поясняют, на эту цифру повлиял ближневосточный кризис и опасения людей по поводу возможного закрытия воздушного пространства. Из тех же соображений туристы пока не стремятся ехать в Арабские Эмираты. Спрос на поездки снизился после ситуации с задержками рейсов. По данным АТОР, из-за спада спроса некоторые турецкие отели уже начали снижать цены, чтобы привлечь российских туристов. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

радио 7 лето. Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
4: Процентная ставка идет не

0: вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
1: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха, когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Кажется, госпожа Удача настолько их полюбила, что решила не забирать молодость.
1: А взамен попросила лишь одно – продолжать рок-н-ролл. Радио 7 представляет «Уикенд» группы «Rolling Stones». Эти выходные легендарные рифы и невероятные истории о главных долгожителях рока. The Rolling Stones. Только на Радио 7.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк премиум банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
5: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Кажется, госпожа Удача настолько их полюбила, что решила не забирать молодость.
1: А взамен попросила лишь одно – продолжать рок-н-ролл. Радио 7 представляет «Уикенд» группы «Rolling Stones». Эти выходные легендарные рифы и невероятные истории о главных долгожителях рока. The Rolling Stones. Только на Радио 7.
2: Реклама.
3: Остановитесь. Почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
7: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
11: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015. Вернем на...

0: Лето – все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка – 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 17 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. Еврокомиссия исключила из 21-го пакета санкций наиболее жесткие его положения. Как пишет РБК, между странами Евросоюза возникли споры из-за запрета на въезд российских военнослужащих и ограничений продажи сжиженного природного газа. На существенном смягчении ограничений на въезд настаивали Франция, Италия и Греция. В итоге запрет сузили до краткосрочных виз. Вместо критерия «общее участие в войне» теперь учитывается активное участие в боевых действиях или вклад военной операции. Некоторые страны ЕС, вероятно, обеспечат ослабление запрета на экспорт рыбы из России. Германия сможет продолжить закупать пикшу, Польша – минтай, а Португалия – треску. Кроме того, Болгария заблокировала санкции против патриарха Русской Православной Церкви Кирилла. В Анапе разрешили открыть 83 пляжа. Еще 14 зон отдыха проходят проверку. Об этом сообщается на сайте правительства. Отмечается, что после загрязнения побережья мазутом уже очищено более 3500 километров береговой линии. С пляжей вывезли свыше 180 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Сейчас на побережье продолжают завозить чистый песок, пишет газета РУ. Напомню, неделю назад разрешение на купание и отдых действовало только в отношении 75 анапских пляжей. Еще 11 проходили финальный этап проверки. Индонезия стала 13-й страной, где россияне могут оплачивать покупки по QR-коду. Сервис с сегодняшнего дня запустил Сбербанк. Оплатить счет можно в магазине, ресторане и других учреждениях. Для этого необходимо открыть приложение Сбера и навести камеру смартфона на QR-код продавца. Сумма при оплате отобразится в приложении банка в индонезийских рупиях и в рублях. Оплата по QR также доступна клиентам Сбера в Таиланде, во Вьетнаме и на Филиппинах. В России предложили изменить порядок взимания сбора за возврат билетов на поезда. С такой инициативой выступили в Совете потребителей РЖД. Как пишет ТАСС, предполагается установить новый сбор не более 10% от стоимости билета. Также перевозчики могут сделать шкалу. Чем ближе поездка, тем выше процент. Напомню, сейчас сбор составляет 3 рубля 70 копеек, из-за чего многие пассажиры покупают билеты на разные даты про запас, а потом сдают их перед поездкой.

0: Кажется, госпожа Удача настолько их полюбила, что решила не забирать молодость.
1: А взамен попросила лишь одно – продолжать рок-н-ролл. Радио 7 представляет «Уикенд» группы «Rolling Stones». Эти выходные легендарные рифы и невероятные истории о главных долгожителях рока. The Rolling Stones. Только на Радио 7.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Эй, там, в капусте. Ну как? Родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: И накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа. Подробнее на туту, только 6+.
1: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение от банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 18 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. Дмитрий Песков подтвердил контакт России и Турции о перепродаже зенитных ракетных комплексов С-400. По его словам, эта тема входит в число сверхчувствительных. Ранее турецкие СМИ сообщили, что Анкара перепродала российские комплексы одной из стран Персидского залива. В обмен США пообещали снять с Турции санкции и вернуть страну в программу истребителей F-35. При этом во время саммита НАТО на этой неделе Дональд Трамп говорил, что вопрос о наличии у Турции С-400 не беспокоит Штаты в контексте сделки по истребителям, однако ее еще предстоит согласовать. Тогда же президент США анонсировал отмену санкций против Турции. Пассажира авиакомпании Ryanair по плечи засосало в разбитый иллюминатор самолета во время перелета из Греции в Германию. Об этом пишут местные СМИ. Инцидент произошел сегодня утром на рейсе из Салоников в Меминге. Вскоре после взлета на высоте примерно 6000 метров на борту Боинга раздался громкий хлопок. Разбилось окно, затем сработали кислородные маски. Сидевший у окна 60-летний пассажир почти наполовину оказался вне салона. Жена схватила его за ноги и держала до тех пор, пока на помощь не пришли попутчики. Лайнер экстренно вернулся в аэропорт, а пострадавшего в состоянии шока госпитализировали. Сейчас идет расследование причин ЧП. Одна из версий: от двигателя откололся кусок, который мог разбить иллюминатор. Новые правила на определение расходов на ремонт по ОСАГО вступят в силу завтрашнего дня. Порядок ранее был утвержден Центробанком. При определении средней стоимости запчастей не будут учитываться цены аналогов, если они на 70% и более дешевле оригинала. Средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Кроме того, страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме расходы на детали одноразового использования, уплотнители, наклейки и так далее. В результате выплаты по ОСАГО в среднем вырастут на 10%, а по некоторым запчастям до 40%. Новая палеонтологическая находка может сделать Оренбургскую область еще известнее. Там специалистам попался неизвестный до сих пор вид пермского ящера-драмозавра. По данным ученых, древний монстр мог жить еще до появления первых динозавров на Земле, то есть 260-250 миллионов лет назад.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Предлагаю вам прогулку размышления. Мы идем в монастырь Донской. Северная стена Донского монастыря складывалась не в один миг. Ее возводили с 1686 по 1711 год на средства Якова Кириллова, сына думного дьяка Аверкия Кириллова. Про его дом на Берсеневской набережной я как-то рассказывал. На мой взгляд, здесь чувствуется не только забота о безопасности обители, но и отпечаток купеческой щедрости, когда вклад в святыню мыслился как дело особой чести. При этом, хотя к концу 17 столетия угроза набегов уже не была столь острой, как прежде, зодчие все равно сохранили традиционные приемы фортификации. Вдоль внутренней стороны стены шла галерея, по которой могли передвигаться стрельцы, а в толще кладки прятались бойницы, готовые в случае нужды дать отпор неприятелю. Все же, если сравнить эти укрепления, скажем, с суровыми линиями старых кремлевских стен, здесь заметно больше изящества. Будто мастера хотели показать, что крепость может быть одновременно надежной и нарядной. Над северными вратами, словно венчая эту часть ограды, высится церковь Тихвинской иконы Божьей Матери, построенная в 1714 году. Ее силуэт, исполненный в духе московского барокко, придает ансамблю особую выразительность. Кажется, будто храм не просто стоит на воротах, а парит над ними, соединяя небесное и земное. По мнению исследователей, в числе которых был и Игорь Грабарь, к ее созданию мог быть причастен любимый зодчий Петра Великого Иван Зарудный, мастер, умевший придавать церковным постройкам ту самую легкость, которая не противоречит их монументальности. Когда вы стоите у подножия этой церкви, невольно ловите себя на мысли, что перед вами редкий пример того, как оборонительное и сакральное начало сливаются в едином образе, не споря друг с другом, а дополняя. Стены Донского монастыря, однако, хранят не только следы древней фортификации и храмового зодчества. В их кладке можно разглядеть и более поздние страницы московской истории. В советское время, когда многие храмы и фрагменты старинных построек безжалостно уничтожались, именно в стены Донского монастыря бережно вмонтировали архитектурные детали, спасенные от разрушения. Горельефы храма Христа Спасителя, наличники Сухаревой башни, элементы церкви Успения на Покровке, детали Красных ворот и другие фрагменты, которые иначе были бы навсегда утрачены. Здесь располагался филиал научно-исследовательского музея архитектуры. И сегодня, проходя вдоль этой стены, вы будто листаете каменную книгу, где каждая вставка – это отдельная глава о том, как Москва прощалась со старыми кварталами и одновременно пыталась сберечь хотя бы осколки былого великолепия. Особенно примечательно, что эти вкрапления никак не выглядят чужеродными. Они органично вписаны в массив стены, и поэтому возникает удивительное ощущение преемственности, словно прошлое не исчезает бесследно, а продолжает жить в новых контекстах, напоминая о себе тихими, но настойчивыми деталями. Кладка тут разнородная, то охристая, то холодная, почти фиолетовая. И в этом контрасте тоже есть своя правда истории. Она не бывает однотонной, а складывается из множества слоев, каждый из которых по-своему ценен. Сходите, посмотрите.
0: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальный ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
7: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: четверга, 19 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. Владимир Путин сменил руководителей российских посольств в Катаре и на Сейшельских островах. Наше посольство в Дохе вместо Дмитрия Догаткина возглавил Артем Кожин, ранее работавший послом на Сейшелах. В Виктории его сменил Кирилл Соколов-Щербачев. Кожин ранее занимал должность замглавы Департамента печати и информации МИД, работал в посольстве России и Великобритании. На Сейшелах он находился последние 5 лет. Соколов-Щербачев возглавлял консульский отдел российского посольства в Лондоне. Мошенники начали предлагать магические способы для экономии бензина. По данным канала «База», на фоне топливного кризиса некоторые экстрасенсы и гадалки стали предлагать платные ритуалы. Среди предложений – магические обряды, обереги и руническая защита, которые, как утверждают экстрасенсы, должны снизить расход топлива. Стоимость некоторых услуг доходит до 16 тысяч рублей. Как отмечают эксперты, на маркетплейсах объявлений можно найти огромное количество несуществующих обрядов. Они просто выдумываются из головы, либо с помощью искусственного интеллекта, и таким образом одурачивается автовладелец. Производство пива в России превысило спрос на 2 миллиарда литров. Как пишут ведомости, популярность пенного в стране падает. Розничные продажи за год сократились почти на 17%. Эксперты отмечают, что часть дополнительных объемов была выпущена до повышения акцизов, чтобы успеть отгрузить продукцию на более выгодных условиях. Кроме того, производство следует за потреблением с некоторым опозданием. Между тем, Беларусь заняла первое место по импорту российского пива по итогам первого полугодия. Поставки в соседнюю республику превысили 13 миллионов долларов. В число крупнейших покупателей пива вошли также Казахстан, Узбекистан, Китай и Киргизия. Молодежь и россияне постарше стали чаще искать работу. По данным сервиса HeadHunter, за последние 4 года количество резюме зумеров увеличилось на 80%, а соискателей старше 50 лет на 70%. Эксперты отмечают, что работодатели стали активнее нанимать обе категории. Молодых сотрудников до 30 лет чаще приглашают на работу в торговлю, сферу услуг, общепит и логистику. А опытных специалистов ценят за знания и профессиональные навыки.

0: Кажется, госпожа Удача настолько их полюбила, что решила не забирать молодость. А взамен попросила лишь одно – продолжать рок-н-ролл. Радио 7 представляет «Уикенд» группы «Rolling Stones». Эти выходные легендарные рифы и невероятные истории о главных долгожителях рока. The Rolling Stones. Только на Радио 7.
1: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
6: Самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
8: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
11: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 20 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. В Кремле предложили спросить Белый дом о давлении США на Украину. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, считают ли они, что Вашингтон может заставить Украину прекратить удары по российской инфраструктуре. Песков добавил, что Москва по-прежнему открыта к дипломатическим переговорам, но не видит, что Киев настроен на мирное урегулирование. В минувшую среду на саммите НАТО в Турции Дональд Трамп сообщил о намерении созвониться с российским коллегой после личной встречи с президентом Украины. Он также предположил, что лидеры России и Украины могут вскоре провести очные переговоры. На АЗС Ростовской области ограничат продажу бензина. Временные лимиты уже введены. Частным лицам будут отпускать не более 30 литров бензина на один легковой автомобиль и не более 60 литров дизеля, сообщает пресс-служба регионального правительства. Также лимит введен для грузовых автомобилей и специализированного транспорта. Не более 200 литров и не более 300 литров для пассажирского транспорта, осуществляющего перевозки по межрегиональным маршрутам. Без ограничений топливо полагается экстренным службам, ЖКХ, железнодорожному и общественному транспорту. Правительство выделит 2 миллиарда рублей предприятиям, выпускающим высокотехнологичную продукцию. Деньги будут перечислены из резервного фонда в этом году. Такое распоряжение подписал глава Кабинета министров Михаил Мишустин. С помощью этих средств будет профинансировано не менее 5 инвестиционных проектов, которые относятся к транспортному машиностроению, радиоэлектронике, станкостроению, химической и легкой промышленности. Центробанк ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Она посвящена Центральному федеральному округу и выполнена в оливковом и оранжевом цветах. Оформление лицевой стороны соответствует купюре выпуска 2022 года. Это фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На обновленном обороте разместили стилизованное изображение карты округа и Ржевский мемориал советскому солдату. В Банке России напомнили, что обновленная 100-рублевка является законным средством наличного платежа на территории страны наравне с ранее выпущенными банкнотами аналогичного номинала. На этом у меня пока все. Доброго вечера и отличного настроения!

0: Кажется, госпожа Удача настолько их полюбила, что решила не забирать молодость.
1: А взамен попросила лишь одно – продолжать рок-н-ролл. Радио 7 представляет «Уикенд» группы «Rolling Stones». Эти выходные легендарные рифы и невероятные истории о главных долгожителях рока. The Rolling Stones. Только на Радио 7.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. В Великом Новгороде, одном из древнейших городов России и настоящем музее под открытым небом, каждая экскурсия становится погружением в историю. А в этот уикенд гости города и вовсе почувствуют себя настоящими путешественниками во времени. В пятницу здесь открывается фестиваль средневековой культуры «Окольный город», в котором участвуют 300 реконструкторских клубов со всей России. На 3 дня в Великом Новгороде будет воссоздана подлинная атмосфера Древней Руси с ярмарками у торговых рядов, показательными битвами закованных в латы воинов и конников, мастер-классами в ремесленных мастерских и тавернами с блюдами по старинным рецептам. Одна из главных площадок фестиваля – уникальный уличный театр «Садко» у стен Новгородского Кремля, где показывают красочное шоу, рассказывающее о русской истории, старинных русских легендах и обрядовых традициях. Представления эти, кстати, можно увидеть не только в дни фестиваля. Театр работает все лето, как и ремесленная слобода, целый квартал с мастерскими, которые демонстрируют средневековые промыслы. Здесь можно попробовать самому отчеканить монету, выткать полотенце на старом станке, скатать восковую свечу или, скажем, расписать пряник. В уличном театре «Садко» регулярно проходят всякие прикольные бесплатные акции. Квесты, например, или открытые репетиции студии исторического театра с мастер-классами для всех желающих. Следите за объявлениями на сайте. А ко всему этому можно добавить дополнительного колорита, заехав в расположенную в паре часов езды от Великого Новгорода деревню Лякова, где в воскресенье пройдет фестиваль старообрядческой культуры. Тоже весьма впечатляющее погружение в историю.
0: «Вояж» только на Радио 7.
2: It's been 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте Geely.

0: fismotors.com.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.

0: Кажется, госпожа Удача настолько их полюбила, что решила не забирать молодость.
1: А взамен попросила лишь одно – продолжать рок-н-ролл. Радио 7 представляет «Уикенд» группы «Rolling Stones». 3 выходные. Легендарные рифы и невероятные истории о главных долгожителях рока. The Rolling Stones. Только на Радио 7.

Кажется, госпожа Удача настолько их полюбила, что решила не забирать молодость. А взамен попросила лишь одно – продолжать рок-н-ролл. Радио 7 представляет «Уикенд» группы Rolling Stones. Эти выходные легендарные рифы и невероятные истории о главных долгожителях рока. The Rolling Stones. Только на Радио 7.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» 12+.

Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на Радио 7.

Кажется, госпожа Удача настолько их полюбила, что решила не забирать молодость. А взамен попросила лишь одно – продолжать рок-н-ролл. Радио 7 представляет «Уикенд» группы «Rolling Stones». Сегодня и завтра легендарные рифы и невероятные истории о главных долгожителях рока. The Rolling Stones. Только на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77 85 315 от 30 мая 2000.

2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.